С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжится.

ты наградой, хоть не море, а капля одна. Когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: раз изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Началась реконструкция Латвийского онкоцентра. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Рижская восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара Гайлизерс и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа 4 состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Друзья, всем вам здравствуйте, доброе утро! Беспокоит вас Кирилл Низовцев, разрешите в ближайшие три часа немножко вас потревожить, но, надеюсь, сильно не побеспокоим, правда же? Ну, шутки шутками, для многих действительно некое беспокойство, когда кто-то говорит в радиоприемнике, кто-то просто хочет слушать музыку, но это не про Авторадио Латвия, здесь с 7 до 10 у нас и музыка, и, значит, всякие разные тексты, голоса ведущих разных, и рекламная информация. Но, в общем, все, как мне кажется, в меру, очень гармонично. Много мы стараемся не говорить, поэтому уж не волнуйтесь. Друзья мои, сегодня на календаре 9 июля, сегодня день веры в единорогов. Это, наверное, те люди, которые приносят надувных единорогов, значит, к морю, когда на улице плюс 12, и тучи, и, значит, и ветер дует. Вот я лично вчера такую наблюдал картину. Правда, это был не единорог, а какой-то, значит, розовый лебедь или что это, непонятно, такое большое. Но, в общем-то, это мог бы вполне быть единорог. Почему-то вот у меня такая картина в голове. Люди реально принесли это, хотя, ну, в общем, на пляже было находиться страшно даже в одежде, честно я скажу. Я удивился. Ну, они верили, верили в лучшее. Ладно, день сахарного печенья также сегодня. Также сегодня праздник Давид Земляничник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа. Доброго утра. Вот, в общем-то, и все праздники, других как бы и нет. Я еще хочу одно замечание сделать очень приятное. Вы знаете, я вчера был в таком приятном шоке, да, но если такое слово можно применить, значит, проехав на машине по городу, по Риге, я давненько не ездил, в Иманте и окрестностях уже построили велодорожку. Слушайте, какая красота, как все красиво смотрится. Только лишь питьевые фонтанчики пока что еще не открыты, на них одеты пакеты. Вот. А вообще, конечно, и растения, и благоустройство, и деревья даже там посадили, господи, боже мой. Ну как это? Я даже вот когда увидел в одном месте там просто, ну вот реально ахнул вслух, сказал, господи, за что? За что так красиво, а? Продолжайте в том же духе, друзья мои. Надо будет покататься и проверить. Проверить саму дорожку уже непосредственно. Думаю, что она тоже неплохая. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Мы начинаем нашу программу. Вперед, поехали!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. При диагностике заболеваний, в том числе рака, а также при выборе наиболее подходящих методов лечения, решающую роль играет время. То, на что раньше требовались годы, благодаря высокопроизводительным вычислениям, теперь можно анализировать значительно быстрее. Новые возможности для латвийских ученых предоставят сервер данных с искусственным интеллектом, который позволит гораздо быстрее обрабатывать большие объемы информации. И вот подробности. Вчера в Центре высокопроизводительных вычислений Рижского технического университета был открыт непосредственно ИИ-сервер, который расширит возможности ученых. На открытии присутствовали представители телевидения. Латвийского оборудования для обработки данных работает достаточно шумно. Значит, поэтому возможность сервера журналисты разговаривали за пределами вычислительного центра. Значит, докторант Кристоп Спалскис, который использовал суперкомпьютер в своей докторской работе по созданию инновационных методов лечения рака, отметил, что ученые получили огромные возможности для использования уже имеющихся данных. Человеческий разум больше не способен самостоятельно справляться с таким объемом информации. Было бы неправильно не использовать эти данные, потому что они фактически обеспечивают раннюю диагностику, позволяют точнее подбирать терапию для конкретных пациентов. Думаю, результатом всего этого станет многопрофильная польза для ученых, врачей и в конечном итоге для пациентов. Ученый Янис Ковиньш, руководящий госпроектом создания эталонного генома жителей Латвии, назвал целый ряд сфер применения нового оборудования. В частности, оно поможет лучше понять процессы, происходящие в клетках человека, которые пока полностью не изучены, также позволит раньше и точнее диагностировать заболевания. Применение геномных данных возможно на разных уровнях. В сфере онкологии это означает более точную диагностику. Мы сможем находить более подходящие лекарства и быстрее понимать особенности пациента. Мы сможем сообщать человеку о рисках, с которыми он может столкнуться в жизни, и о возможных заболеваниях. Чтобы максимально использовать возможности нового сервера, ученым, а также будет предоставлена необходимая поддержка. Значит, мы обеспечим любому ученому доступ в Латвии, а также компаниям в ограниченном объеме, чтобы они могли работать с медицинскими данными в безопасной среде. Главное преимущество в том, что эти данные находятся не где-то в облаке, а непосредственно здесь, на сервере, где мы можем обеспечить полную защиту персональных данных, рассказал ректор РТУ Талис Юхна. Оборудование удалось приобрести благодаря поддержке латвийского производителя сетевого оборудования компании MicroTickles. Это хорошо для образования, это хорошо для науки, для диагностики детского рака, для детской больницы. Об искусственном интеллекте сейчас много говорят, но это также невероятная технология с множеством практических применений. Уже сегодня отметил совладелец компании Джон Талли. Вы знаете, конечно, вот читаешь и как бы сухой такой язык, да, казалось бы, а ведь за ним скрываются какие-то очень крутые, как мне кажется, серьезные вещи, которые, надеюсь, действительно облегчат жизни многим и многим вернут эти самые жизни. Ну, я очень хочу в это верить. Я так понимаю, что, значит, искусственный интеллект обрабатывает какие-то данные и, в общем-то, делает свои соответствующие выводы. Вот в чем смысл данного, так сказать, ноу-хау, нововведения. Вот. Ну, теперь главное, чтобы оно не просто стояло там в стенах РТУ, да, а действительно использовалось ежедневно. Ежедневно и использовалось на благо реальных людей. Вообще, я уже говорил, по-моему, вчера или позавчера о том, что, правда, есть какие-то разные ученые, исследователи, которые вот живут как-то, мы не понимаем, что они делают, чем занимаются, а они занимаются, что-то создают потихоньку. И вы знаете, вот нет-нет, но, конечно, наверное, большинство каких-то исследований, может быть, все происходит впустую, но нет-нет, и какая-то маленькая толика этих исследований вдруг, внезапно становится рабочей темой и, значит, притворяется все это дело в жизнь. И через какое-то время уже не понимаешь, что это было исследованием, да, каким-то нововведением. Как кажется, что это уже было, и это уже давно, и мы с этим живем, и как бы это норма нашей жизни. Вот так вот. Пусть это тоже будет норма нашей жизни, и пусть люди поменьше болеют. Друзья мои, такая новость. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Pīcai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки. Вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь. Вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы. Новая неделя может ударить по вам. Да-да. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева, сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции. Не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям. Позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки. А другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. И, наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: то время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц совершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услуга этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поясничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Но и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, и других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Я считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такие две коротенькие новости. В 10 классы рижских школ на данный момент зачислено менее половины от запланированного количества учеников, сообщили в Рижской думе. Значит, сейчас зачислено 2050 человек, еще 1061 кандидат получил приглашение, подтвердил его, но пока не подал само заявление. Значит, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, а также 6 гимназиях, всего предусмотрев до 4500 учебных мест. Всего приглашения были отправлены 4067 уникальным кандидатам, что составляет 76% от общего числа претендентов, а 24% кандидатов еще не получили приглашение. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а 13366 приглашений аннулировано. Это происходит в случае, когда кандидаты выбирают учебное заведение, а заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются после этого выбора. Ну почему такое большое количество? Потому что, я так понимаю, на, значит, одного человека прям несколько школ было, да, то есть несколько, как бы, я так понимаю, заявок. Значит, ранее сообщалось, что в этом году на обучение в 10 классы рижских школ подали заявки 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, то есть в среднем по 785 заявлений на одно общеобразовательное учреждение. Друзья мои, и еще одна латвийская новость про питание. Сейчас я вам расскажу. В первом полугодии 2026 года полностью соответствовало требованиям гигиенического состояния 21% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. 78% проверенных предприятий имели незначительные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. Но что было сделано, закрыто или предписание какое-то, или, значит, устранить, не знаю, не написано. Значит, в первом полугодии служба провела, значит, 17569 проверок, из них 7507 внеплановых, остальные были плановые. И для информирования надзорных органов других стран ЕС в первом полугодии этого года служба подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в этой службе зарегистрировано 36302 предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, и в том числе 9109 курьеров по доставке еды. О курьерах мы многое знаем, и можно много-много и долго-долго рассказывать. Но, в общем, речь о том, что система функционирует, вот, и это очень неплохо. И, значит, что еще хочу сказать, но по поводу школ, друзья мои, ну, думайте, решайте. Помню, когда я учился, тоже, значит, был какой-то выбор, хотелось какие-то амбиции свои показать, пойти в какую-то суперкрутую школу, значит, но не получалось. В общем, много-много разного, примерно, наверное, то же самое. А сейчас и у тех, у кого вот дети действительно в 10 класс поступают.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия выделит еще 7 миллионов евро для программы НАТО и США по поддержке Украины. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины.
3: Про президента.
2: На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь альянс», — сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО — это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», — сказал президент.
0: Про Ригу.
2: Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против 33 депутата.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Друзья мои, наша программа продолжается. Кирилл Низов за у микрофона. 9 июля, четверг на календаре. Это «Доброе утро». Этакий, знаете, летописец, да, своего рода. Программа «Летописец». Вот каждое утро уже много-много лет я приветствую вас. И, в общем-то, вы знаете, ну, какие-то дни, конечно, запоминаются у меня, остаются в памяти, какие-то совершенно нет. Но я уверен, что каждый день для кого-то из вас, безусловно, ценен, дорог, необычен. И какие-то события интересные и не очень интересные, может быть, печальные, может быть, радостные приносит. Все-таки я пожелаю вам побольше радостных, ярких событий, ярких впечатлений. И продолжаем летопись времен. 9 июля, напомню, на календаре. Давид земляничек, это называется праздник, который отмечают сегодня. В этот праздник люди собирают землянику. Эта ягода имеет не только приятный вкус, но и целебные свойства. Землянику применяют при лечении анемии, язвы, заболеваний почек, печени, мочевого пузыря для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай холодный зимой, чтобы укрепить иммунную систему. Какая погода в этот день, то такая погода будет и до осени. Если ясно и тепло, то будет безоблачно, а если дождь, то все. Хана, друзья мои. Хана, хана, хана. Ну, если земляника созрела, срок сева овса пришел. А если свиньи или мыши грызут сухую траву, сенокос будет неудачным. Ну, а если вы любите, значит, брать деньги в долг, да, значит, чтобы люди согласились одолжить вам, нужно взять с собой стебельки земляники, и тогда дело пойдет веселее. В общем, у аферистов есть свои, как говорится, приметы. А я, Кирилл Низовцев, что-то говорит не о том, что, в общем-то, лето будет не очень хорошим. Такое хреновое лето, да? Вот, ну, поживем, увидим, посмотрим. До 10 утра буду вместе с вами. Мы готовы продолжать. Вперед, поехали. Доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки. Вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь. Вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы. Новая неделя может ударить по вам. Да-да. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева, сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции. Не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям. Позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки, а другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. Наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Можно лишь порадоваться за синоптиков, давших накануне точный прогноз погоды, а точнее не погоды, которая в виде сильного дождя обрушилась на столицу минувшей ночью. Сам ехал поздно вечером, и это было проблематично. К утру осадки прекратились, но, как выясняется, ненадолго. Начиная с полудня вновь ожидается дождь, а днем в промежутке между двумя и четырьмя часами грозы при температуре от 16 до 18 градусов. Поскольку трафик в латвийской столице зависит во многом от погоды, будем информировать и дальше вас о развитии событий. Пока же о прошедшем ночью дожде напоминают лишь подтопления и большие лужи. В частности, на улице Круспилс, на Лелвардес, на Юглас или на первой линии в Чекуркансе. В остальном видим нормальный для этого времени летний трафик. 3 балла на мониторе. Заторы собираются в привычных местах. В районе перекрестка Круспилс и Гранита, на Густава Земглагатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали, а также на Карля Ульманя перед Венебасгатвой в обоих направлениях. И еще, в нескольких местах в городе не работают светофоры, в частности на Мукусалас, на перекрестке с Бикинсалас. В общем, друзья, сообщайте обо всем важном, неожиданном, интересном, в первую очередь о том, что мешает движению, по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Как, например, это сделал Алексей Счастливчик. Его сообщение послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны, а всем, кто в пути, легкого и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация. Островной мост в сторону Задвинья пробочка собралась, не совсем реальная для этого времени суток, поэтому объезжайте. Всем удачи на дорогах.
1: Буквально только что прислал сообщение водитель грузовика Виктор, рассказал о большущей луже недалеко от Гриндекса.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Сегодня такая же ситуация после дождя на Круспилской, как было пару дней назад. Тоже лужа на 2 полосы. Уважаем друг друга, стараемся сильно не обливать. Все, всем удачи.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
5: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
4: И в ПТА каждый клиент – босс.
5: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
6: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
9: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
8: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
10: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
8: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. При диагностике заболеваний, в том числе рака, а также при выборе наиболее подходящих методов лечения, решающую роль играет время. То, на что раньше требовались годы, благодаря высокопроизводительным вычислениям, теперь можно анализировать значительно быстрее. Новые возможности для латвийских ученых предоставят сервер данных с искусственным интеллектом, который позволит гораздо быстрее обрабатывать большие объемы информации. И вот подробности. Вчера в Центре высокопроизводительных вычислений Рижского технического университета был открыт непосредственно ИИ-сервер, который расширит возможности ученых. На открытии присутствовали представители телевидения. Латвийского оборудования для обработки данных работает достаточно шумно. Значит, поэтому возможность сервера журналисты разговаривали за пределами вычислительного центра. Значит, докторант Кристапс Палскис, который использовал суперкомпьютер в своей докторской работе по созданию инновационных методов лечения рака, отметил, что ученые получили огромные возможности для использования уже имеющихся данных. Человеческий разум больше не способен самостоятельно справляться с таким объемом информации. Было бы неправильно не использовать эти данные, потому что они фактически обеспечивают раннюю диагностику, позволяют точнее подбирать терапию для конкретных пациентов. Думаю, результатом всего этого станет многопрофильная польза для ученых, врачей и в конечном итоге для пациентов. Ученый Янис Кловинш, руководящий госпроектом создания эталонного генома жителей Латвии, назвал целый ряд сфер применения нового оборудования. В частности, оно поможет лучше понять процессы, происходящие в клетках человека, которые пока полностью не изучены, также позволит раньше и точнее диагностировать заболевания. Применение геномных данных возможно на разных уровнях. В сфере онкологии это означает более точную диагностику. Мы сможем находить более подходящие лекарства и быстрее понимать особенности пациента. Мы сможем сообщать человеку о рисках, с которыми он может столкнуться в жизни, и о возможных заболеваниях. Чтобы максимально использовать возможности нового сервера, ученым, а также будет предоставлена необходимая поддержка. Значит, мы обеспечим любому ученому доступ в Латвии, а также компаниям в ограниченном объеме, чтобы они могли работать с медицинскими данными в безопасной среде. Главное преимущество в том, что эти данные находятся не где-то в облаке, а непосредственно здесь, на сервере, где мы можем обеспечить полную защиту персональных данных, рассказал ректор РТУ Талис Юхна. Оборудование удалось приобрести благодаря поддержке латвийского производителя сетевого оборудования компании MicroTicles. Это хорошо для образования, это хорошо для науки, для диагностики детского рака, для детской больницы. Об искусственном интеллекте сейчас много говорят, но это также невероятная технология с множеством практических применений. Уже сегодня отметил совладелец компании Джон Талли. Вы знаете, конечно, вот читаешь, и как бы сухой такой язык, да, казалось бы, а ведь за ним скрываются какие-то очень крутые, как мне кажется, серьезные вещи, которые, надеюсь, действительно облегчат жизни многим, и многим вернут эти самые жизни. Ну, я очень хочу в это верить. Я так понимаю, что, значит, искусственный интеллект обрабатывает какие-то данные и, в общем-то, делает свои соответствующие выводы. Вот в чем смысл данного, так сказать, ноу-хау, нововведения. Вот. Ну, теперь главное, чтобы оно не просто стояло там в стенах РТУ, да, а действительно использовалось ежедневно. Ежедневно и использовалось на благо реальных людей. Вообще, я уже говорил, по-моему, вчера или позавчера о том, что, правда, есть какие-то разные ученые, исследователи, которые вот живут как-то, мы не понимаем, что они делают, чем занимаются, они занимаются, что-то создают потихоньку. И вы знаете, вот нет-нет, но, конечно, наверное, большинство каких-то исследований, может быть, происходит впустую, но нет-нет, и какая-то маленькая толика этих исследований вдруг, внезапно становится рабочей темой и, значит, притворяется все это дело в жизнь. И через какое-то время уже не понимаешь, что это было исследованием, да, каким-то нововведением. Кажется, что это уже было, и это уже давно, и мы с этим живем, и как бы это норма нашей жизни. Вот так вот. Пусть это тоже будет норма нашей жизни, и пусть люди поменьше болеют. Друзья мои, такая новость. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вот такие две коротенькие новости. В 10 классы рижских школ на данный момент зачислено менее половины от запланированного количества учеников, сообщили в Рижской думе. Значит, сейчас зачислено 2050 человек, еще 1061 кандидат получил приглашение, подтвердил его, но пока не подал само заявление. Значит, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, а также 6 гимназиях, всего предусмотрев до 4500 учебных мест. Всего приглашения были отправлены 4067 уникальным кандидатам, что составляет 76% от общего числа претендентов, а 24% кандидатов еще не получили приглашение. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а 13366 приглашений аннулировано. Это происходит в случае, когда кандидаты выбирают учебное заведение, а заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются после этого выбора. Ну почему такое большое количество? Потому что, я так понимаю, на, значит, одного человека прям несколько школ было, да? То есть несколько, как бы, я так понимаю, заявок. Значит, ранее сообщалось, что в этом году на обучение в 10 класс рижских школ подали заявки 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, то есть в среднем по 785 заявлений на одно общеобразовательное учреждение. Друзья мои, и еще одна латвийская новость про питание. Сейчас я вам расскажу. В первом полугодии 2026 года полностью соответствовало требованиям гигиенического состояния 21% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. 78% проверенных предприятий имели незначительные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. Но что было сделано, закрыто или предписание какое-то, или, значит, устранить, не знаю, не написано. Значит, в первом полугодии служба провела, значит, 17569 проверок, из них 7507 внеплановых, остальные были плановые. И для информирования надзорных органов других стран ЕС в первом полугодии этого года служба подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в этой службе зарегистрировано 36302 предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, и в том числе 9109 курьеров по доставке еды. О курьерах мы многое знаем, и можно много-много и долго-долго рассказывать. Но, в общем, речь о том, что система функционирует, вот, и это очень неплохо. И, значит, что еще хочу сказать, но по поводу школ, друзья мои, ну, думайте, решайте. Помню, когда я учился, тоже, значит, был какой-то выбор, хотелось какие-то амбиции свои показать, пойти в какую-то суперкрутую школу, значит, но не получалось. В общем, много-много разного, примерно, наверное, то же самое. А сейчас и у тех, у кого вот дети действительно в 10 класс поступают.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 1 балл с тройки до четверки. Загруженность дорог в данный момент составляет 44% при 18 существенных заторах. Это основные показатели, они могут еще немного увеличиться к 9 часам. Сегодня днем ждем движения на уровне 3-4 баллов и отметим, что в прогнозе, начиная с полудня и до 18 часов, значатся осадки. А в промежутке между 2 и 4 дня, возможно, гроза. Примем это к сведению, обратим внимание, что за вчерашнюю среду в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 88 ДТП. В них пострадали 7 человек. Подробнее о сводке в госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А сейчас еще одно сообщение на дорожную тему от Алексея Счастливчика. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и легкого четверга.
2: По городу много где не работают светофоры, видимо, последствия дождя. Самый неприятный, наверное, перекресток – это Лубана-Сахарова. Не работал светофор, там такая тоже по Сахарова непонятка происходит. Но будьте внимательны. И много затоплений, луж глубоких. Объезжайте аккуратно. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Rye Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: то время.
1: Для девочек будет эта рубрика. Поговорим про искусственные ресницы. Мало кому известно, что появлением этой технологии наращивания ресниц мы обязаны кинематографу, величайший визажист 20 века Макс Фактор, в честь которого и был назван одноименный бренд, впервые опробовал эту технологию в 20-х годах на актрисе Филлис Хейли. Она исполнила роль Рокси в знаменитом мюзикле «Чикаго». В это время Макс работал главным визажистом этого мюзикла. Специально для исполнительницы главной роли Макс Фактор создал первые в мире накладные ресницы. Благодаря им взгляд Рокси завораживал своей выразительностью, глубиной и привлекал внимание миллионов зрителей. Ресницы имели ряд существенных недостатков. Они отлично смотрелись на экране, но выглядели совершенно неестественно в реальной жизни. Кроме этого, носить их можно было совсем недолго, да и стоимость была настолько высокой, что позволить ее могли себе только кинозвезды и очень богатые люди. В качестве материала для наращивания Макс Фактор использовал бахрому. Ее сначала приклеивали к ниточке, затем уже непосредственно к ресницам. Однако, несмотря на все эти минусы, изобретение Фактора произвело настоящий фурор в области косметологии и визажа. С течением времени технологию наращивания ресниц усовершенствовали, и к 50-м годам стоимость услуги удалось снизить, что привело к новому всплеску популярности на наращивание ресниц. Ресницы стали выглядеть более естественно, однако услугой этой по-прежнему пользовались преимущественно кинозвезды. Ну а в начале 2000-х в Японии была опробована новая технология наращивания ресниц, благодаря которой они выглядели еще более натурально. Накладные реснички собирались в пучок и крепились к веку с помощью геля, так называемое пучковое наращивание. Однако в Японии не остановились на достигнутом. Через несколько лет была представлена абсолютно новая технология, которая подразумевала поресничное наращивание. Для этого использовали специально разработанные реснички, которые являются практически абсолютной копией натуральных. Для их изготовления был использован материал, очень похожий на волоски соболя и норки. При их создании был учтен даже факт, что натуральная ресница более толстая у основания и более тонкая к краю. Искусственные ресницы прикрепляют поштучно к основанию верхнего века и с помощью специального клея. Таким образом, отличить искусственные от натуральных ресниц практически невозможно. Но и одним из лидеров по производству накладных ресниц является японская фирма Шу Уемура. Наверное, так называется она. В 2008 году она презентовала новую серию накладных ресниц, предоставляя девушкам огромный выбор форм и цветов. Для изготовления были использованы перья и мех. Фирма также организовала мастер-классы, уроки по наращиванию. Каждая девушка благодаря им может создать свой образ без привлечения профессионалов. Но на самом деле, конечно, и других технологий наверняка уже есть. Время развивается. Вот я, честно говоря, не люблю наращенные ресницы. Я считаю, что это неестественно и странно. Я за натуральность и естественность. Натурель, как говорится, всему голова.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге цены на жилье растут в 2 раза быстрее, чем арендная плата. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в 2 раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый 5-й человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает Латио. Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает Латио. Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата на 24%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Друзья, мы третий час программы «Доброе утро» стартует. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. И вы, 9 июля, четверг на календаре. Давайте узнаем, кто из известных людей появился на свет в этот день. И это, друзья мои, очень хорошие, как мне кажется, актеры. Например, Дмитрий Дюжев. А также родилась Лия Хиджакова. Дай бог ей здоровья, которая проживает где-то в Европе сейчас и катается активно со спектаклями по всему миру. А еще один актер Том Хэнкс, американский, родился в этот день. Корти Лав, американская актриса, рок-певица. А также еще одна актриса Зинаида Кириенко. Кинорежиссер Элем Климов. Ну, прям-таки у нас кинотеатральная тема сегодня. Такой вот день. А вот разбавим. Президент Украины бывший Виктор Янукович родился в этот день. Географ и геоморфолог Андрей Капица. Также, значит, бразильский медик Карлу Шагас. Русский советский поэт и сценарист Николай Асеев. Американский антрополог Франц Босс и Николай Шереметьев, русский русский граф, сенатор, крупный меценат, покровитель искусств, родился в этот день. Мне кажется, конечно, перевелись меценаты, покровители. Раньше это было популярно, а сейчас как-то каждый считает свою копейку. Знаете, широта души как будто там ушла. А, значит, говорят одни, а другие скажут, да просто элементарно закончились деньги. Тут бы самому выжить, а не то, чтобы кого-то поддерживать и кому-то покровительствовать. И то верно. Хотя, по-прежнему, понятие тарелочницы, друзья мои, существует, и меценаты тоже имеют место быть. Ну, в Тиндере, говорят, такие есть. Может, правда, так сказать, и есть. Но, не знаю, честно говоря, ни одной истории вот из Латвии не слышал про знакомство в Тиндере. И тем более знакомство имеющее продолжение. Мне кажется, это все какая-то глупость. Ну, не знаю, может быть, мне кажется. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Мы продолжаем. Всем привет. Кирилл Низовцев у микрофона. Поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. При диагностике заболеваний, в том числе рака, а также при выборе наиболее подходящих методов лечения, решающую роль играет время. То, на что раньше требовались годы, благодаря высокопроизводительным вычислениям, теперь можно анализировать значительно быстрее. Новые возможности для латвийских ученых предоставит сервер данных с искусственным интеллектом, который позволит гораздо быстрее обрабатывать большие объемы информации. И вот подробности. Вчера в Центре высокопроизводительных вычислений Рижского технического университета был открыт непосредственно ИИ-сервер, который расширит возможности ученых. На открытии присутствовали представители телевидения латвийского. Оборудования для обработки данных работает достаточно шумно. Значит, поэтому возможные серверы журналисты разговаривали за пределами вычислительного центра. Значит, докторант Кристапс Палскис, который использовал суперкомпьютер в своей докторской работе по созданию инновационных методов лечения рака, отметил, что ученые получили огромные возможности для использования уже имеющихся данных. Человеческий разум больше не способен самостоятельно справляться с таким объемом информации. Было бы неправильно не использовать эти данные, потому что они фактически обеспечивают раннюю диагностику, позволяют точнее подбирать терапию для конкретных пациентов. Думаю, результатом всего этого станет многопрофильная польза для ученых, врачей и в конечном итоге для пациентов. Ученый Янис Кловинш, руководящий госпроектом создания эталонного генома жителей Латвии, назвал целый ряд сфер применения нового оборудования. В частности, оно поможет лучше понять процессы, происходящие в клетках человека, которые пока полностью не изучены, также позволит раньше и точнее диагностировать заболевания. Применение геномных данных возможно на разных уровнях. В сфере онкологии это значит более точную диагностику. Мы сможем находить более подходящие лекарства и быстрее понимать особенности пациента. Мы сможем сообщать человеку о рисках, с которыми он может столкнуться в жизни, и о возможных заболеваниях. Чтобы максимально использовать возможности нового сервера, ученым, а также будет предоставлена необходимая поддержка. Значит, мы обеспечим любому ученому доступ в Латвии, а также компаниям в ограниченном объеме, чтобы они могли работать с медицинскими данными в безопасной среде. Главное преимущество в том, что эти данные находятся не где-то в облаке, а непосредственно здесь, на сервере, где мы можем обеспечить полную защиту персональных данных, рассказал ректор РДУ Талис Юхна. Оборудование удалось приобрести благодаря поддержке латвийского производителя сетевого оборудования компании MicroTickles. Это хорошо для образования, это хорошо для науки, для диагностики детского рака, для детской больницы. Об искусственном интеллекте сейчас много говорят, но это также невероятная технология с множеством практических применений. Уже сегодня отметил совладелец компании Джон Талли. Вы знаете, конечно, вот читаешь и как бы сухой такой язык, да, казалось бы, а ведь за ним скрываются какие-то очень крутые, как мне кажется, серьезные вещи, которые, надеюсь, действительно облегчат жизни многим и многим вернут эти самые жизни. Ну, я очень хочу в это верить. Я так понимаю, что, значит, искусственный интеллект обрабатывает какие-то данные и, в общем-то, делает свои соответствующие выводы. Вот в чем смысл данного, так сказать, ноу-хау, нововведения. Вот. Ну, теперь главное, чтобы оно не просто стояло там в стенах РТУ, да, а действительно использовалось ежедневно. Ежедневно и использовалось на благо реальных людей. Вообще, я уже говорил, по-моему, вчера или позавчера о том, что, правда, есть какие-то разные ученые, исследователи, которые вот живут как-то, мы не понимаем, что они делают, чем занимаются, они занимаются, что-то создают потихоньку. И вы знаете, вот, нет-нет, но, конечно, наверное, большинство каких-то исследований, может быть, происходит впустую, но нет-нет, и какая-то маленькая толика этих исследований вдруг, внезапно становится рабочей темой и, значит, притворяется все это дело в жизнь, и через какое-то время уже не понимаешь, что это было исследованием, да, каким-то нововведением. Кажется, что это уже было, и это уже давно, и мы с этим живем, и как бы это норма нашей жизни, вот так вот. Пусть это тоже будет норма нашей жизни, и пусть люди поменьше болеют. Друзья мои, такая новость, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА,
1: там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА,
4: там Беатрис. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī, well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. Стоит готовиться к непростым испытаниям. Неделя начнется с проблем, а боль утраты заставит вас опустить руки. Дайте себе немного времени на грусть, а затем постарайтесь найти хоть что-то хорошее в своей жизни. Тельцы. Стоит ждать хороших новостей. К середине недели ваше настроение будет прекрасным, ведь радостные события будут вас преследовать по пятам. Наслаждайтесь моментами счастья и не думайте о плохом. Близнецы. Эта неделя подарит вам массу впечатлений, как приятных, так и не очень. Вы можете разочароваться в своей второй половинке, но при этом вас ждет успех на работе. Раки. Вам сулят счастливые дни. Вы узнаете, что проблемы наконец-то решатся. Это подарит вам уверенность в завтрашнем дне. Однако не расслабляйтесь. Вам нужно не забывать о работе и своих обязанностях. Львы. Новая неделя может ударить по вам. Да-да. На поверхность может всплыть какая-то интрига, которую вы плели. Это негативно отразится на репутации. Зализывать раны лучше в кругу семьи. Ну а где еще? Дева, сказочный успех ворвется в вашу жизнь. Вы не сразу поверите своему счастью. Это окажется большим сюрпризом. Срывайте с неба звезды, становитесь лучшей версией себя. Все получится. Весы. Вам советуют проявить максимальную осторожность. Прислушайтесь к своей интуиции. Не позволяйте врагам вас одурачить. Если вы сумеете раскрыть их план, то точно их победите. Скорпионы. Стоит отложить все важные дела на конец недели. В понедельник и вторник уделите внимание своим друзьям, позвольте себе немного развлечься. После этого приступайте к работе. Стрельцы. Вам сулят интересные приключения. В один момент вам покажется, что вы готовы к новой жизни. Это не просто так. Наберитесь смелости и решитесь на глобальные перемены. Козероги. Вас ждет невероятный успех на работе. Вы будете генерировать отличные идеи и точно получите шанс на повышение. Не стесняйтесь показывать свои навыки, а другие пускай завидуют. Водолеи. Новая неделя заставит многое переосмыслить. Возможно, вы решитесь разорвать отношения с человеком, который окажется лжецом. Сжигайте мосты, не сожалейте о поступках других людей. Наконец, рыбы. Вам советуют отстраниться от событий, которые приносят вам огорчение. Не пытайтесь исправить ситуацию. От вас ничего не зависит. Просто наблюдайте. Судьба сама расставит все по местам. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, а температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
5: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, вот такие две коротенькие новости. В 10 классы рижских школ на данный момент зачислено менее половины от запланированного количества учеников, сообщили в Рижской думе. Значит, сейчас зачислено 2050 человек, еще 1061 кандидат получил приглашение, подтвердил его, но пока не подал само заявление. Значит, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, а также 6 гимназиях, всего предусмотрев до 4500 учебных мест. Всего приглашения были отправлены 4067 уникальным кандидатам, что составляет 76% от общего числа претендентов, а 24% кандидатов еще не получили приглашение. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а 13366 приглашений аннулировано. Это происходит в случае, когда кандидаты выбирают учебное заведение, а заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются после этого выбора. Ну почему такое большое количество? Потому что, я так понимаю, на, значит, одного человека прям несколько школ было, да, то есть несколько, как бы, я так понимаю, заявок. Значит, ранее сообщалось, что в этом году на обучение в 10 класс рижских школ подали заявки 5332 ученика. Всего было получено 41581 заявление, то есть в среднем по 785 заявлений на одно общеобразовательное учреждение. Друзья мои, и еще одна латвийская новость про питание. Сейчас я вам расскажу. В первом полугодии 2026 года полностью соответствовал требованиям гигиенического состояния 21% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. 78% проверенных предприятий имели незначительные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. Но что было сделано, закрыто или предписание какое-то, или, значит, устранить, не знаю, не написано. Значит, в первом полугодии служба провела, значит, 17569 проверок, из них 7507 внеплановых, остальные были плановые. И для информирования надзорных органов других стран ЕС в первом полугодии этого года служба подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в этой службе зарегистрировано 36302 предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, и в том числе 9109 курьеров по доставке еды. О курьерах мы многое знаем и можно много-много и долго-долго рассказывать. Но, в общем, речь о том, что система функционирует, вот, и это очень неплохо. И, значит, что еще хочется сказать, но по поводу школ, друзья мои, ну, думайте, решайте. Помню, когда я учился, тоже, значит, был какой-то выбор, хотелось какие-то амбиции свои показать, пойти в какую-то суперкрутую школу, значит, но не получалось. В общем, много-много разного, примерно, наверное, то же самое. А сейчас и у тех, у кого дети действительно в 10 класс поступают.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Все идет пока по привычному сценарию. К 9 часам на мониторе появились ненадолго 5 баллов. В данный момент трафик снизился и находится в диапазоне между тройкой и четверкой. При этом остается несколько существенных заторов. Например, на Карля Урманя один со стороны Островного моста перед Вени Базгатве, а другой в направлении центра. Начинается, не доезжая улицы Лепаяс. Там ведутся дорожные работы и перекрыта полоса. По этой же причине затруднено движение на Брии Базгатве в направлении центра перед перекрестком с Ропажу. Есть и другие места в городе, где можно задержаться, но не более чем на несколько минут. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 88 ДТП. 7 человек пострадали, в том числе 2 на электрогаджетах, пешеход и 1 велосипедист погиб. Вчера около 17:30 в Салкарской волости в местечке Преде он съехал с проезжей части и упал в реку Петерупе. В результате происшествия погиб. Ведется расследование. Два слова о погоде. Сейчас все хорошо, переменная облачность, временами светит солнце, однако с полудня и до 18 часов по прогнозу вероятны осадки. В промежутке с 2 до 4 дня возможна гроза. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишустер.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские.

0: друзья, программа завершается. Сегодня 9 июля, четверг. Вот такие были новости, вот такая была прекрасная музыка. Эфир, конечно, «Второе дело Латвии» продолжается, но в завершении очень приятная для многих новость. Популярная игра, ну, не знаю, хотел сказать, спортивное занятие, ну, не знаю, как это правильно назвать, падел, в общем, падел. Ну, честно, вот не могу точно прям вот дать толкование этому слову, что это такое. В общем, компания, которая строила дом, кстати, в котором я живу, в Юрмале, значит, построила комплекс, падел-комплекс за 10 миллионов евро. Один из самых амбициозных в Латвии. Тут 12 кортов мирового уровня, зона разминки, студия йоги, физиотерапия, значит, сауны и кафе. О, смотрю фотографии, слушайте, красота, конечно, красота. Кафешечка здесь, значит, прекрасная есть. Вот, судя по виду. Да, хочет сразу сходить, почему-то не впадал поиграть. Не умею играть, не знаю, что это такое толком. Вот, а поесть. Ну, это мое любимое занятие, да. А, значит, поесть и выпить еще. Вот. Комментарий по этому поводу есть. Значит, может, лучше строить надо жилые дома для населения, а не вот это вот все. Ну, как говорится, каждому свое. Хотя, если бы вокруг были только одни жилые дома, наверное, было бы в городе жить скучно. А так все-таки как-то нашу жизнь это разнообразит. Это не реклама, друзья мои. Так, просто информация из мира латвийского. Мне кажется, это прекрасно и интересно. Я прощаюсь с вами на сегодня. Спасибо. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся снова после 7 утра. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про школьников.
1: В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика.
3: Про безопасность.
1: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор и нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиаторы обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять и вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un

0: Vislabvēlīgākā ogošanas vieta - Spices Letout izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости.
3: Про изменения.
1: Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит, вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействия.

0: может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про образование.
2: Сегодня, 9 июля, в 8 вузах Латвии начался единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале Latvia.lv продлится до 20 июля, а очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля.
3: Про выборы.
2: С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными. Однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис.
3: Про безопасность.
2: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Reklama. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Бьетес Бешу Парадизе.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты Билежус Сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиатор обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена детали. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиатор, и двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, а температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки. Но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.
0: Про кино.
1: Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше.
0: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка».
2: Реклама.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене –

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.
3: Про детей.
1: 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

солнышко светит, и птички поют, и послания в программу по заявкам только для вас прилетают по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А значит, самое время начинать приветственно-поздравительный час на Авторадио Латвия. Меня зовут Владимир Тин, на календаре четверг, 9 июля, а начнем мы с весточки от Татьяны. Пламенный приветик, любимое Авторадио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей сестренке Голубевой Ольге. Она приехала ко мне в гости, и хочу пожелать ей огромного женского счастья, здоровья, любви. Мы сейчас сидим, отдыхаем и слушаем вас. Ну что, уже прекрасная картина стоит перед глазами, однако для совсем уж полного счастья, наверное, песенки от Авторадио не хватает. И сейчас мы порадуем вас, Ольга, и вас, Татьяна. А слушать мы будем Стаса Михайлова в программе «По заявкам только для вас».

Программа по заявкам только для вас прислала весточку Любовь Дорош. Здравствуйте, любимое авторадио. Хочу поделиться с вами новостью, но, как и все в нашей жизни, с одной стороны она радостная, а с другой печальная. Потому что нас покидает лучший уролог поликлиники Виа Уна Владимир Андреюк. А с другой стороны, мы за него рады, потому что он продолжит работать, хотя и в другом месте. С вашей помощью в программе «Только для вас» пусть прозвучит песня «Ты» Филиппа Киркорова. Ну что ж, возможно, она лучше всего подойдет к этому событию. Мы, Владимир, пожелаем вам успехов на новом поприще, а вам, Любовь, и вашему коллективу дальнейшего процветания. Слушаем Филиппа и продолжаем наслаждаться хорошим днем и отличной музыкой на Авторадио «Латвия».

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

На Авторадио Латвии продолжается программа «По заявкам только для вас». Получили послание от Елены Витальевны. «Здравствуйте, любимое радио. Я очень рада, что вас слышу. Под ваше радио жить одно удовольствие. Вы можете подобрать любую музыку, и она будет в настроении. Рада, что у вас все супер, вы молодцы. А сейчас прошу вас поздравить моего любимого мужа Павла. У него сегодня юбилей, ему 60 лет». А мы добавим, что это прекрасный цветущий возраст, когда ценишь каждый прожитый момент и умеешь радоваться простым вещам. Это называется мудрость. Желаю вам, Павел, крепкого здоровья, оптимизма и жизнелюбия. И, конечно, пусть за каждым новым поворотом вас ждут интересные истории, яркие впечатления и незабываемые эмоции. Поздравляем вас с днем рождения! С юбилеем!

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сала. На сцене – Морг.

Продолжает царить праздничное настроение в программе «По заявкам». У нас есть еще одно прекрасное событие, которое все вместе отметим в нашей замечательной передаче. Добрый день, Авторадио Латвия и уважаемая программа «Только для вас». Поздравьте с 55-летним юбилеем Андрея, нашего брата, сына, друга и любимого в одном лице. Желаем мира, здоровья, любви, радости. Пускай две пятерки красивых удачи во всем принесут, и ждет очень много счастливых и дней, и часов, и минут. Любим, обнимаем, а музыкальным поздравлением пусть станет песня из репертуара итальянской группы «Рики и Повери». Это поздравили родные и близкие. Все верно, красивая дата, шикарное событие, отличная песня к вашему празднику, Андрей, уже готова. Пусть сбываются желания и исполняются мечты. Поздравляем!

0: Реклама. Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam – melones Vidusāzijas. 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs – 3,99 €. Kafijai – lavaca – 20% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Судя по всему, сегодня нас ждет интересная, а главное, неожиданная концовка часа в программе «По заявкам только для вас». Нам пишет Маргарита. Здравствуйте, Авторадио и ведущий Владимир. Пусть прозвучит для Игоря, мастера невероятной музыки и текстов, а также особого тепла и света, песня «Where are you?» или «Где ты?» С благодарностью, Маргарита. Но, похоже, вы оставили нам загадку, потому что песен с таким названием в мире немало. Маргарита тут еще пояснила, поет приятный мужской голос на английском языке. Ну что ж, как говорится, методом научного тыка, проще говоря, по наитию, предлагаю послушать группу «London Beat». А если все же это не она, значит, будем искать. На этом все, друзья. До завтра. Да-да, встречаемся на том же месте в тот же час.

0: В Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе. Всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.
2: Про чиновников.
1: Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости.
2: Про погоду.
1: В пятницу 10 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор и нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиатор обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиатор, и двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Реклама.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда

0: раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Не только

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути. Please don't.

0: Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В вузах Латвии начался прием на программы основного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Вентспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов.
0: Про стихию.
1: За прошедшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзема, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверг объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
0: Там Беатрис. Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках «Веселыба» с центру «Апвейна» и с картой лояльности «Веселыба» первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Монитор.
1: Это хорошо, когда некоторые прогнозы не сбываются или сбываются не полностью. Дождь, обещанный синоптиками днем, все же прошелестел, но только и всего. В данный момент временами даже ярко светит солнце. Однако расслабляться рановато, поскольку осадки еще могут выпасть, но вряд ли будут серьезные, чтобы существенно повлиять на трафик. В общем, поживем, увидим, а в данный момент обстановка на дорогах уже сложная. 6 баллов на мониторе и почти 40 мест с заторами. На общем непростом фоне выделяется пробка на Карля Ульманягатва перед ЛЕПС. Судя по нашей информации, там перекрыта одна полоса. И более 10 минут уже можно оставить с островного моста в Пардаугову перед Вени Базгатвы. Как обычно, тормозит улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут на 10 затор на улице Юглас от Бикернехского кольца в сторону улицы Муреню. В общем, вечерний разъезд стартовал. Будет просто замечательно, если вы, друзья, будете сообщать нам обо всем важном, неожиданном, интересном, что встретится на пути, особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны, и я желаю всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и баня.

0: обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницин, АБЦ.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: В Риге 17 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Более четверти работников в Латвии боятся потерять работу. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%, и здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения.
1: Про Ригу.
2: В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса.
1: Про погоду.
2: Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: Автомонитор.
1: Госполиция задержала водителя, который на автомобилях премиум-класса воровал бензин. Начато расследование серийных краж на нескольких АЗС в Риге и Рижском районе. С марта по настоящее время кражи совершались по проверенной схеме. Мужчина подъезжал к заправке, заливал в автомобиль топливо, уезжал не заплатив. По случаю как-то прихватило и халявные бутерброды. Преступления совершались на авто люкс-марок, на Porsche или Mercedes-Benz. Машины принадлежали, правда, другому лицу, но находились в пользовании молодого человека 26 лет. Добавим, что он регулярно менял иностранные госномера. Но только, друзья мои, не надо эту схему запоминать, потому что сколько веревочки не виться, конец всегда один. В общем, 8 июля злоумышленника задержали. Он гражданин Латвии, ранее в поле зрения госполиции не попадал. Ведется расследование. Мы возвращаемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Здесь трафик на 7 баллов. И уже 50 заторов с хвостиком. Еще одно проблемное место – перекресток Слокас и Юрмалас-Гатве. Там установлен новый светофор. Велосипедистам и пешеходам стало удобно. Зато водители в этом районе утопают в пробках. Говорят, новый светофор работает в тестовом режиме и адаптируется под транспортный поток. А в Рижской думе уверяют, что в конце концов результат будет хорошим. Настройка светофора происходит и займет несколько дней. Ну что ж, пожалуй, хватит пока истории в этом выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера. Будьте внимательны, особенно при пересечении пешеходных переходов и велодорожек.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
8: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
7: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
9: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
7: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиатор обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Рестораны «Вайраксаулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: привет.
1: Реклама. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros, nākotne 220 g 1,99 €. Maksima.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Минфин понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот и следующий год. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решения по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства.
2: Про погоду.
1: Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Вечерний трафик в латвийской столице постепенно идет на спад, однако свободное движение восстановится не так быстро, как бы нам того хотелось. На максимуме примерно в половине шестого было 8 баллов и 67 заторов. В данный момент 5 баллов на мониторе и 37 мест, где движение затруднено. В пробочном топе улица Валдемара в направлении Вантового моста и далее до улицы Мелнсила, приличный затор на Слокас перед Юрмалас-Гатве, а также на прилегающих улицах. На Карле Ульмане-Гатве сложно в обоих направлениях и сразу в нескольких местах. Сложно выехать в сторону Югла и на Видземское шоссе по Брею-Базгатве, и на улице Югла затруднения в сторону Муреню еще остаются. В общем и целом дорожная обстановка улучшается, главное, будьте сами внимательны и ничего не нарушайте. Завтра пятница, с утра ждем легкий трафик, по погоде будет теплый и преимущественно солнечный день, без существенных осадков, с температурой до 21 градуса. На этом о трафике на сегодня все, меня зовут Владимир Мартин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
7: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
8: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите

0: 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
1: Вы просто лучшие.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: если пойдем вдвоем.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билешусервис.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билетшу-сервис».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыбас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

миру стаю, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Интересный факт. Первые водители пользовались карманными зеркалами, чтобы отслеживать траекторию движения автомобилей позади.
1: В английской книге «Женщина и автомобиль» писательница Дороти Левит посоветовала дамам брать с собой в автомобиль карманные зеркала, периодически доставать и посматривать, что происходит позади. Правда, есть и другая версия. В старинное время зеркало появилось на одном из автомобилей класса «Люкс».
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Одни артисты становятся символами своего времени, другие остаются с публикой на десятилетия. Александр Айвазов сумел сделать и то, и другое. Сегодня у него состоялась премьера новой песни «Не ты». Александр – одна из ярких звезд 90-х. Именно тогда вся страна пела его хиты «Лилии» и «Бабочка Луна». Музыкальное образование он получил в училище имени Гнесиных, а позже окончил ГИТИС. Со временем артист стал не только исполнителем, но и композитором, начав писать музыку для кино и телевизионных проектов. Сегодня Александр продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и регулярно радует поклонников премьерами. Встречайте, Александр Айвазов. «Не ты».

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: когда любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
0: С первого автомобильного радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
2: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Автомобиль как вариант спастись от нападения медведей.
1: Канада – живописная страна, которая известна не только живописной природой, но и разными хищниками. Жители городка Черчилль неоднократно сталкивались с белыми медведями и поэтому решили внедрить необычный способ спасения от них. Они никогда не закрывают двери собственных авто. Это необходимо для того, чтобы случайные прохожие, заметив на горизонте опасного хищника, могли спрятаться и тем самым спасти себе жизнь.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. Это здорово. Живое выступление в московском концертном зале Крокус Сити Холл.
1: Ну что ж, давайте тогда и споем. Да?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

ждет. Да и это не стально. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне снег, лед?

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

тихо. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я как и

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.